Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим.

черным кружевом льются. Как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Вместе планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудишь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Пота, потута!
2: Ага, и

Повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

очень гладко. Но, в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

В бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих.

Thank you.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я смотрю, что тут на радио лидер никого нету, а я сегодня возьму пораньше. И с вами, конечно же, Евгения Яковлева, и, конечно же, я поставлю первую композицию про «Сорок город Пикалево». А потом пойдут заказы с «Волной ФМ». А, конечно же, кто меня слышит, и я принимаю заказики. Я с вами до 20:00.

такій композиції можемо радіти у слові прозвучали. С вами по-прежнему на связи Евгения. И я, конечно же, принимаю заказики. Вот. И я знаю, что у меня кто спрашивает, можно ли поставить композиции Сергея 72? Можно, но не все. А сейчас прозвучит первая моя композиция. Денис Клевер, давайте послушаем.

Fíjate que me pudiste, pues de hecho, pues de radio eso es de Maya. A si chas, pues de hecho, следующий заказик. Ой, у меня песня убежала, убежала. Извините, конечно, пожалуйста. А потом прозвучит тогда следующая композиция.

Вот такая красивая композиция прозвучала от Евгения Коновалова. Я, конечно же, принимаю заказики, и первый заказ у меня прилетел Сергей 72, просто сон.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам

Вот такой заказик прозвучал от Сергея 72, уважаемые радиослушатели. А сейчас прозвучит для Вячеслава 60, исполняет серпа, интерес, тишина.

0: Вот такой заказик прозвучал для Вячеслава 60, уважаемые радиослушатели. А сейчас прозвучит следующий заказ. Исполняет Лисицын. Поговорим.
1: И мы с тобою посидим, поговорим.

Вот такая композиция прозвучала для для радиослушателя. А следующая композиция будет Александра Зурбау из Исаул Молоденький, и это заказала Ирчонок.

Вот такая композиция прозвучала от Александра Розенбаума для Ерчонка. А следующая композиция для Евгенича. Павел Соколов.

Вот такая красивая композиция прозвучала. Павла Соколова. А следующая, опять же, Павла Соколова, только на композиция «Верная».

Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. А следующая композиция будет от меня. Пока я ищу следующий заказик. И это, уважаемые радиослушатели, будет ария «Возьми мое сердце». Так.

Вот такая прозвучала ария, уважаемые радиослушатели. А следующий заказ у нас от Арченко, Валерия, «Капелька неба».

Вот такая композиция прозвучала для Ярчонка. Уважаемые радиослушатели, а я пока поставлю свою композицию. Пока еще следующий заказик. И это будет композиция группы «Черный кофе», «Листья».

Вот такая композиция от меня прозвучала. А следующая композиция у нас будет на второе радио. Это Александр Бардин «Улетай».

Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. С волны FM. А следующая композиция будет группа «Веселые ребята» для Ярченко, «Бродячие артисты».

Вот такая композиция прозвучала. Веселые ребята. А следующая композиция для Евгенича. А Евгенич — это у нас Витя 27. Ты не думай, что я тебя не распознала. И следующая композиция — Павел Соколов. Зря смеешься.

Вот такая композиция прозвучала «Закатик», а сейчас прозвучит моя композиция. Денис Клявер, берегите своих близких.

Вот такая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели. А сейчас прозвучит следующий заказ. Шаман Игорь Бутман. Я живу красиво.

Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. А я пока ищу следующий заказик. Я поставлю свою композицию, и она будет вот

Вот такая красивая композиция прозвучала от меня. А сейчас прозвучит следующая композиция для Эрченка.

Música creativa e composição prosuchando Лерченко. А следующая композиция будет от меня. Извините, пожалуйста, это проехал у меня мотоциклист. И следующая композиция от меня будет вот такая.

Вот такая красивая композиция прозвучала от меня. А следующий заказик опять же прозвучит от меня. Даже композиция, а не заказик. Пока заказов у меня нет. И это будет Евгений Коновалов, любимая моя.

Вот такая красивая композиция прозвучала от Евгения Коновалова. А следующая композиция от него же. Композиция называется «Родная моя». Даже, извините, «Родина моя».

Вот такая красивая композиция прозвучала, «Родина моя». Слава, не переживай, я про тебя не забыл, я про тебя не забыла. И следующая композиция «Новинка» прозвучит на Байконуре лета и исполняет это Лисица.

Вот такая композиция прозвучала Андрей Ковалев. А следующая композиция от Андрея Ковалева, извините, и это для композиции для Ирчон.

Вот такая красивая композиция прозвучала для Ярчонка. Уважаемые радиослушатели, следующая композиция... Следующая композиция прозвучит от меня. И это будет Андрей Бандера. Сыпь тальянка.

Вот такая композиция прозвучала Стаса Михайлова «Все для тебя». А следующая композиция Евгения Коновалова «Ты для меня».

Такая красивая композиция прозвучала Стаса Михайлова, а сейчас прозвучит композиция Евгения Коновалова «Красивая мелодия».

Вот такая красивая композиция прозвучала от Евгения Коновалова. А сейчас прозвучит следующая композиция Стаса Михайлова. «Нас обрекла любовь». Поехали.

Вот такая красивая композиция прозвучала от Стаса Михайлова. А сейчас прозвучит от него же только композиция «Два сердца».

Вот такая красивая композиция прозвучала. Стас Михайлов, «Два сердца», уважаемые радиослушатели. И вы знаете, я на сегодня, наверное, закончу. С вами была диджей Евгения. И я слово передаю диджею Виктории.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я приветствую всех, кто присутствует здесь и сейчас на лучшем радио Волнореза, на радио Лидер. С вами Виктория. Желаю вам отличного настроения, приятного общения в чате. И пусть только позитивные мысли посещают вашу голову. И в этот чудесный теплый вечер улыбайтесь и отдыхайте.

Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Лидер Виктория». И я начинаю свою программу, и в эфире прозвучат самые крутые, самые зажигательные ритмы. Это не просто музыка, я вам предлагаю настоящий калейдоскоп прекрасной музыки, уносящей в мир грез и мечтаний. И пусть каждая мелодия станет проводником в мир хорошего настроения, и пусть у вас все будет хорошо, а в остальное время просто замечательно. Ну что, продолжим наш музыкальный вечер, дорогие друзья. Если вы хотите услышать свои любимые мелодии, пишите мне в личку, и я с удовольствием выполню ваши все заказики. Ну а пока предлагаю свою тему, и это будет песня Кирилл Туриченко «Так хочется лета». Слушаем и наслаждаемся.

Наконец-то закончилась прохладная весна, и сегодня уже третий день лета. И я так хочу пожелать всем вам, дорогие друзья, теплых дней, счастливых моментов, запоминающихся отдыха и самых красивых рассветов и закатов. И хочу также, чтобы каждый из вас почувствовал отдых, и чтобы родные и близкие были живы и здоровы и счастливы. Уважаемые радиослушатели, сейчас только что мне прислала заказик Ирчонок, и я с удовольствием выполню ее заказик. Слушаем и наслаждаемся.

Ну вот, Карла Бруни выбрала «Эйфорию любви». Ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер, дорогие друзья. Лето, лето – это пора цветения цветов, а их столько много. И сегодня день пиона. Хочу вам сказать, что пышно и ярко цветут эти цветы. Как же они красивые и ароматные. Вот фантазия природы просто удивляет. Она создала миллионы прекрасных цветов. И хотя роза давно признана королевой цветов, то пион достоин короля цветочного мира. Элегантный, спокойный и без шипов. Ну вот и сейчас для вас поет Елена Ваенга «Пионы». Давайте послушаем. Мы ее давно слушали.

А вот Влад Парфиров поет про ландыши. А ландыши цветик мая, россыпи расцвел в тени лесной, аромат нежнейший излучая, он проснулся ранней весной. Стебелечек хрупкий, тонкий, нежный, чудной красотой наделен. А цветок, как белый жемчуг белоснежный, и в меня, как я в него влюблен. Колокольцы тронет легкий ветер, музыкой весенней зазвенят, и исполнит все мечты на свете, утонченным запахом манят. Ландыш белоснежный и душистый в мае расцветает точно в срок. Нежный, романтический и чистый он очарование цветок. Вот такие стихи для вас, дорогие друзья. Ну а сейчас, конечно же, песня. Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, нам мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас я получила зазик от Эрчонка. И это будет песня Михаила Муромова «Ласточки». Давно мы его не слушали. Я не знаю, уже сколько лет. Давайте послушаем. Интересный певец, отлично поет.

Да, ласточки вернулись. А у нас на даче уже, наверное, яички отложили, потому вот у нас навес такой есть на даче. И вот они там свили себе гнездо и уже много лет туда возвращаются, и каждый год выводят птенцов и улетают. Это так интересно, они сейчас это они дежурят там по очереди. Ну, иногда вместе сидят, но в основном по одному сидят. Один прилетит, другой улетит. Это интересно так за ним наблюдать. Ну вот, послушали песню о ласточках. Ну что, продолжим наш музыкальный вечер, дорогие друзья. И сейчас в эфире прозвучит заказик от нашего радиослушателя Котика. И это будет песня для Беляева, Сергея Беляева, Аркадий Кобяков «Ты такая, как лед». Принимай свой заказик, ну а мы вместе послушаем.

Уважаемые радиослушатели, я хочу поприветствовать, к нам присоединилась Каскарка. Я хочу пожелать ей доброго вечера, приятного времяпровождения на нашем радио. С вами Виктория. Присоединяйтесь к нашему шалашу. Ну, мы продолжим наш музыкальный вечер, дорогие друзья. И хочу сказать, что в жизни не должно быть ничего лишнего, только то, что нужно для счастья, любовь. Ну, а также не откладывайте на потом ни любовь, ни кофе, потому что может остыть, потом может пропасть интерес, потом закончится день, потом дети вырастут, потом мы состаримся, а потом мы пожалеем, что так много не успели. Так что живите сейчас. Ну, всем хорошего вечера, и для вас сейчас в эфире прозвучит «Калина красная».

Уважаемые радиослушатели, я только что получила заказик от Искорки, и вот сейчас предлагаю послушать всем нам вместе. Это Клим Добров, «У Бога на тебя особый вкус». Слушаем и наслаждаемся.

Да, когда слушаешь такие песни, то это очень трогательная песня. Хочется жить и радоваться. Спасибо за такую песню, Искорка. Ну, а мы продолжим наш музыкальный вечер, дорогие друзья. Я всем желаю хорошего настроения и прекрасной погоды в доме за окном. За окном уже ясно, что прекрасная погода. Ну, так, на всякий случай. Ну, а сейчас давайте послушаем еще одну замечательную песню. Это будет заказик от нашего котика «Любовники». Но это уже слишком.

Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней в дом она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла, и в дивном танце закружились листья. Ты не один, ты слышишь, не один. Мы вместе, наши души, слезы, мысли, и нас осенний не расстроит сплин. Ты губ моих коснулся осторожно. Ты не одна, ты слышишь, не одна. И вдруг все стало просто и возможно. И вместо осени в душе опять весна. Осенняя любовь, она как сказка, нам снова дарит счастье новизны. Я незнакомка для тебя, живая маска, и вновь друг друга мы познать должны. Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней в дом она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я хочу сказать, что я не знаю ни одного человека, который бы не любил музыку. И вот когда встаешь утром, и песню, которую услышал, эта песня может определить вам начинающий день. И в этом и есть сила музыки. Музыка, она тесно связана с чувствами. И нет сомнений, что с помощью музыки меняется и настроение, и даже жизнь людей. Ну вот сейчас мне поступил заказик от нашей радиослушательницы Ирчонка. И это будет песня Джо Дассена «Салют». Принимай, Ирчонок.

Вы слушаете радио Лиза. С вами Виктория. Желаю вам море позитива, любимой музыки. Только для вас все то, что вам нужно. Желаю полного

Ну а что дальше? Дальше какие планы? Планы просто жить. И вообще у меня есть три хорошие новости. Сегодня лето, завтра лето. И даже через 2 месяца еще лето будет. Так что радуйтесь, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Кушайте больше фрукты, бегайте, прыгайте, загорайте, купайтесь. В общем, сохраняйте свое здоровье, поправляйте свое здоровье. Ну, а сейчас у меня поступил заказик от нашего радиослушателя Котика, и он попросил песенку любую Адриана Челентано выполнить. Ну, и я нашла ему песенку, и эта песня «Я тебя люблю». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, время летит, и уже почти час прошло с начала моего эфира. И вот что хочу сказать. А вы верите в любовь с первого взгляда? Или вам надо пройти мимо еще раз? Я как-то тоже сомневаюсь в любовь с первого взгляда, как-то в этом, как-то подозрительно вообще. Вот сейчас мне сделал заказик наш радиослушатель Сергей Купин. И эта песня будет «Тота Кутуня» для Ирчонка. Принимай, Ирчонок, для тебя эта песенка посвящается. От нашего радиослушателя Сергея Купина.

Да, когда-то итальянцев все любили. Это были такие звезды. Мы крутили кассеты, вообще целый день не могли наслушаться их замечательных песен. И чтобы дальше продлить этот кайф, я предлагаю вашему вниманию еще одну замечательную пару, дуэт Альбана и Рамину Паулюс «Си Сара». Слушаем и наслаждаемся.

Ну вот котик попросил, говорит, давайте еще и филичиту. Ну как тут откажешь? От такого счастья нельзя, конечно, отказываться. Давайте послушаем и филичиту.

Это важно, когда тебя ждут. Говорят, возвращайся скорее. Когда любят, покой берегут, беспокоятся, нежностью греют. Позвонят, чтоб узнать, как дела, и тепло ли сегодня оделось. Пожелают улыбок, добра, и опять возвращайся скорее. На e-mail напишут привет, без тебя мы грустим, и я кошка. Я на завтрак пожарил омлет, как ты любишь, с зеленым горошком, и пришлет на WhatsApp SMS. Не волнуйся, ведь я в тебя верю. И по скрипту малюсенький текст. Я прошу, возвращайся скорее.

А вот принесет ли черное окошко несчастье, главным образом зависит от того, человек ты или мышь. Ну что, дорогие радиослушатели, продолжим наш музыкальный вечер. И сейчас мне поступил заказик от нашего Ирчонка, и это будет сахарный пакет. Принимай. А мы вместе с тобой послушаем.

0: Ну вот такой заказик у нас был от ребенка, уважаемые радиослушатели. Ну а я вообще не рекомендую на ночь есть, лучше слушайте музыку. А вот сейчас я вам предлагаю не музыку, а сеанс гипноза. Давайте послушаем.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Извините, можно?
2: Ничего, можно, вы уже сели.
1: Спасибо.
2: Очень приятно, что вы пришли ко мне, это да. Меня очень радует. А вы как по объявлению, так сказать, по рекламе, по совету друзей, так сказать, ко мне пришли? Так сказать,
1: По рекламному объявлению в газете по совету друзей.
2: Вот так. Так вот все да? Очень просто и хорошо.
1: Только там не написано, сколько вы берете, и ваши ценнички, и сколько вы стоите.
2: Так а у меня? У меня гипноз по-разному. У меня гипноз секунды, минуты,
1: да?
2: Час, неделя, гипноз месяц, полгода. Есть даже гипноз у меня год.
1: Так долго?
2: Ну а что, все. Вон мужик лежит уже полтора года.
1: Какой диагноз?
2: Ничего, все нормально, платить не хотел. Сотрясение мозга.
1: Я столько не вылежу.
2: Да вылежим, поможем. Ну давайте так, давайте мы сейчас заснем. Раз, два, три. Спим! Очень хорошо. И так вам хорошо. Вам никуда не надо спешить. Вам очень-очень хорошо. Вы находитесь на море. Шумит волна. Чайки. Солнечный зайчик прыгает туда-сюда. Понимаете, так. Очень хорошо. Пароход. Справа от вас блондинка. У нее восьмой бюст в груди. Она положила вам руку на крестец. Вам хорошо, вам полный крестец. Никуда спешить не надо. Вы в Алупке.
1: Извините.
2: Да.
1: А я в Алупке с женой или нет? Это важно.
2: А вам как хотелось, с женой или без?
1: Да без ее знает. Ну, поскольку блондинка и крестец, может, жена, как бы, знаете, если есть, конечно, возможность, чтобы я с блондинкой, а жена там, где...
2: Что это может быть? Ну, а как жену-то вашу зовут?
1: Варвара Евлампьевна.
2: Варвара Евлампьевна, хорошо. Хорошее имя.
1: Да.
2: Ну, а блондинку-то оставляем?
1: Если есть такая возможность, чтобы Варвару взять, ну, как бы так, чтобы она...
2: Ага, я понял. Ага, хорошо. Спим! Спи, вам никуда спешить не надо. Море, зайчики прыгают, уже немножко такие, знаете, чайки. Пароход. По левую сторону лежит блондинка, 5-8 размер, по правую Варвара Евлампьевна. Вам хорошо, никуда спешить не надо. Все руки на крестце. Лежим, загораем. Что?
1: Извините, конечно.
2: Что такое?
1: Варваре Евлампьевне нельзя загорать.
2: А что такое?
1: Она просто, знаете, она такая вся угловатая. От рождения такая вся одни углы. Вот, и один раз шаровая молния за один из углов зацепилась, и теперь она... лучше быть в темноте.
2: Ну, хорошо. Спим! Варвара Евлампьевна у вас в палатке. Палатка полностью застегнута на молнии. А вы с блондинкой. С блондинкой у вас день. У Варвары Евлампьевна ночь. Никуда спешить не надо. А так все хорошо, те же чайки, пароход на мели стоит уже давно, зайцы прыгают, так сказать, солнечные, кино, вино, домино, все хорошо. Что такое?
1: А Агафона взяли?
2: Кот?
1: Не, сосед. Мы с ним с детства, с первых дней дружим. И в армии были вместе, и потом женились одинаково. И потом, правда, он пошел работать дальнобойщики, а я как бы больше по учительству. Да, он как-то они везли фуру с яйцами, значит, Сменщикова Василий Петрович. Заснул за рулем. Был мороз, -38. Они съехали в кювет, замерзли, значит, отогревали яйца, как могли, сидели на них. И закончилось тем, что продукт спасли, сами застудились.
2: Сейчас мне зачем это все рассказывали?
1: Ну, во-первых, Агафону не помешает погреться на югах бесплатно. А во-вторых, Варвара Евлампьевна с ним дружит. Пусть в палатке там...
2: Спим! Агафон с Варварой Евлампьевной в палатке! По потеют, лежат. Вы за палаткой. С блондинкой 5-8 размер. Чайки обожраты. Подняться не могут, сразу спят. Обожрались и спят. Пароход вообще не отплывал. На пароходе вообще спят. Капитан или капитаном был. Обожрался и спят. Все спят. Никто вставать не хотел. Все спим.
1: Няню взяли?
2: Какую?
1: Няня воспитала и меня, и Агафона, и Варвару, и Лампин, и меня с ней сосватала. А Агафон тоже не хотел жениться. А Агафон, он третий в семье, а третий
2: спим!
1: В семье...
2: Няня приехала с родней! С больших Кузнецов 15! Из Лисичанска сразу спать! На корабле не нашли, все спят, чайки не приваются, тоже все спят. На пароходе не было, спят, корабли не нашли, все спят. Блондинка вообще не вставала. И Лампина из не выходила из палатки.
3: Все спят, все хорошо. О чем это я? А, ну да. Короче, часто сосчитаю до трех. Вы откроете глаза, и все ваши проблемы, и ваши, и Лампина, и Агафона, и все родни, сразу улетучатся. Раз. Два. Просыпаемся. Товарищ.
2: Товарищ!
1: Море!
2: Что?
1: Вода!
2: Да!
1: Чаги!
2: Да.
1: Пароходы! Поплыли!
2: Товарищ, сейчас заплатить!
1: Няня, заплатить!

А знаете, что бы я хотела пожелать каждому человеку? Я хочу пожелать каждому научиться ценить свою жизнь, просыпаясь, говорить спасибо. Мы думаем, что у нас еще много-много времени есть, а его никогда не бывает много. Так что хватайте каждый миг этой жизни как воздух на последнем вздохе. Жизнь – это то, что нужно любить просто так, за то, что она есть. Так что любите жизнь, дорогие друзья. Ну а сейчас для вас поет Айгор «Я целую тебя».

Это был Айгор, я целую тебя. Нужно бояться тех, кто любит, а нужно бояться тех, кто делает вид, что любит. Вот, как-то так. Ну, а сейчас для вас еще одна будет новиночка. Ну, давайте посмотрим, что это за песенка, я еще не знаю.

Дорогие радиослушатели, я продолжаю наш музыкальный вечер и желаю еще раз всем чудесного вечера. И пусть это время будет лучше для отдыха здесь, на радио «Лидер». Слушаем и отдыхаем хорошенько, и с новыми силами покоряем следующий новый день. И сейчас для вас еще одна композиция, но это будет... Не буду объявлять, а сами послушайте.

Я думала, вам не послышалось. Но эта песня не подходит нашему радио, поэтому я ее отключила. Я ее первый раз слышу, думаю, мне показалось. Потом, в общем, давайте мы что-нибудь другое послушаем. А давайте мы послушаем песню Игоря Талькова «Память».

когда зажигаются звезды в небе ночном. Память непрошенным гостем входит в мой дом, тихо войдет.

минуту твои оживают глаза. В них, как и прежде, невольно таится слеза. Смотрят с надеждой, смотрят, любя. Вот и опять я с тобою и без тебя.

счастье с другим. Ты далека от меня и несчастлива с ним. Ты далека от меня.

Уважаемые радиослушатели, мой эфир подходит к концу. И я хочу вам сказать огромное спасибо, что были со мной. И хочу поблагодарить каждого. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было с вами приятно и легко пообщаться. И пусть завтрашний новый день принесет вам хорошие результаты. А мне пора заканчивать. И я хочу вам сказать до скорой встречи. Пока-пока.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное — верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея, в снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат нас можете найти на МП, он там внутри. И название нам подстать «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе. Быстрее прибеги и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радио Лидер, запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

0: Реклама на радио «Лидер», отчет партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих по всем вопросам. Обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Форсаж 28. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и осень. Я снова один. Мы расстались спокойно и без слез. А ведь казалось, что любовь наша будет вечной. И только пылающий ковер листвы шуршит под моими ногами. Как догорающий костер, костер, в который брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение от страсти и жары, грез как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания, осенняя листва кучу везет и не везет.

А сегодня я листва, еще не запертыми окнами, на улице глядит желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных теклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользила твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который брошен.

теперь на ней не нужен и замок. Волк уснул в тепле огня. Рассыпалась его броня.

0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

0: ветке. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Островок 123, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: такая сильная стала.
1: Это был заказ от диджея Данчо Котик, ну а далее заказ от Сергея Беляева, 48, для Снежаночки Черновой, город Ли.

Мама, опять твой лик передо мной. Он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской. Твой сын совсем уже седой.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Сиреневый туман над нами проплывает, на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокруг.

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает,

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

скрипач Аиды Шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

надо, ай бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

Это был заказ от Сергея Беляева, 48 на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.